говорит с форсом. А я чую, кружена округов, и с теми говорит с форсом. Они чуют самотность, а я не чую жизнь. Вау, вау, вау. Кружена округов, и с теми говорит с форсом. Они чуют самотность, а я не чую жизнь. Сходя до клубу волно, он если патрон монстр. Эй, кто там поблонг? Мам в айфоне як нис. Патришь на мне як за первым разом. Естем тем самым незнаемым, который достарчил ти массы вражения. Не питай о эмоциях, хце тебе не эмоцка. Хце тебе не идиотка, которая зроби всё, скажи мне в классе то, что модно.